0: Урыгу. Ага.
1: Ходит солнце, ходит.
0: Но то и было Урыгу. Ага.
1: Ходит солнце, ходит.
2: Люди отзади поют гимн на